0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети! Май скоро яща!
0: Свот-свот-свот-свот.
1: Аша май мерче.
0: Свот-свот-свот-свот-свот.